0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Touch this.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Спутник. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 4 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться, и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но, уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
4: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе жилой застройки, попавшие в зону крупного пожара в советском районе Волгограда. Там накануне сгорели складские помещения и два больших магазина «Лидер» и «Светофор». Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. В Волгограде обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место находки ФАП-100 в Краснооктябрьском районе оцепили. Ждут пиротехников Донского спасательного центра. Они обезвредят боеприпас по установленным правилам. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные каждый час на 105.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста группы Queen. Ну а также мы узнаем самые интересные истории жизни Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура – минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола «Таймыр» и «Вайгач» шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Буйная сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал «Тайм» задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машины еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в 2 раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами.
7: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж 2-го дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
8: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Тревога сохранялась до 5:49 утра. Сейчас в воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота 102». Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС при службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Волгоградская область по площади посевов сельхозкультур в этом году занимает 6-е место в России, 3-е в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры, пишет «Высота 102». Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фэнтези с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. Специалисты объясняют это поисками читателями национальной идентичности в непростое время. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами –

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные каждый час на 105.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста группы Queen. Ну а также мы узнаем самые интересные истории жизни Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карт им показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
4: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентство ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Как напоминает РЕН-ТВ, 19 августа в результате атаки дронов был поврежден уфимский НПЗ. 8 августа в результате падения обломков дрона начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. В результате пострадали 6 человек. Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующая информация появилась накануне в 21:36 от экстренных служб региона. Тревога сохранялась вплоть до 5:49 сегодняшнего утра. В настоящее время в воздушном пространстве региона угроз нет. Ночью аэропорт Сталинград работал штатно. Росавиация не вводила ограничений на полеты, отмечает Высота 102. Свет сегодня отключают в 4 районах Волгограда. Это следует из графика плановых отключений, который опубликован на сайте компании «Россети Юг», пишут «Городские вести». Электричества не будет в Дзержинском районе, а также Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. Уточняется, что отключение носит плановый характер, связанный с ремонтными работами на сетях электроснабжения. Графики и адреса отключений можно увидеть на портале «Городские вести». Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточных границах Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 2023. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Эксперты назвали автомобили самыми проблемными АКП на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan до 2016 года и Audi Q3 до 2018. Также ненадежные вариаторы Jatco на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander, выпущенных с 2013 по 2017 годы. Проблемные и французские автоматические коробки на Renault Duster, сообщил глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамашев. Он отметил, что даже на свежих поколениях машин робот DSG ненадежен. Ресурс трансмиссии примерно 150 тысяч километров, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и великолепной пятницы. Только что несравненная Бьонсе. Кстати, сегодня она отмечает свой день рождения. Ей исполняется 45, и именно ей будет сегодня посвящен наш невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня, как я уже сказал, день рождения у Бьонсе. И не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Ну, я немножко уточню, что что-то нас, слушателей, отвлекает от голоса, от музыки и так далее. Вот как вы думаете, что же это, по мнению Бьонсе? Не так давно в интервью Бьонсе поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Еще раз уточню, что что-то нас, слушателей, отвлекает от голоса, от музыки и так далее. Вот как вы думаете, что же это может быть, по мнению Бьонсе? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой, на Третьей Продольной от автомагистральной до моста над железной дорогой и на Рабочей Крестьянской от остановки Фабрика Царица до улицы Североморцев.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у великолепной Бейонсе. Ей исполняется 45. И не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. И я немножко уточню, что что-то нас, слушатели, отвлекает от голоса, от музыки и так далее. Вот как вы думаете, что же это по мнению Бейонсе? Я принимаю ваши версии по номеру 59-11-05, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться, и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что вы сегодня припасли для перекуса на работе? Пока вы думаете, ученые из Иллинойса предлагают сменить меню на 3D-печенье из пластиковых бутылок. Проект разрабатывается для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – непозволительная роскошь. Пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры. Эту массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который выделили из обычных растительных отходов. Сами авторы проекта десерт еще не пробовали, ждут официального разрешения на тесты с людьми. Но уверяют, пахнет выпечка из пластиковых бутылок очень аппетитно.
4: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио Спутник.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у Бейонсе. Ей исполняется 45. И не так давно в интервью она поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. Ну, если уточнить, то что-то вот нас, слушателей, отвлекает от голоса, музыки и так далее. Вот как вы думаете, что же это по мнению Бейонсе? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: Можно попробовать отгадать
0: вопрос?
1: Вас. Может быть, искусственный интеллект, электронные вот эти голоса?
0: Да-да-да, сейчас очень много этого становится. Да, вы знаете, очень хорошая версия, но нет, вот все-таки о чем-то другом она тогда сказала.
1: Угу.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Хотел бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
2: Я считаю, что мешает картинка, визуал, отвлекает от самой музыки непосредственно.
0: А, вот так вот. Слушайте, какая замечательная версия, у меня нет прям слов. Как зовут вас?
2: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирина, а вы знаете, я вам больше скажу, что вот именно по этой причине Бейонсе стала гораздо меньше клипы сейчас снимать, чтобы не отвлекать от качества вокала. Ну что ж, Ирина, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это
2: спасибо.
0: Видео, картинка, визуал, да, поэтому вот, как я уже сказал, она старается делать больше акцент на вокале, на голосе, и поэтому вот гораздо реже теперь клипы выпускает. Ну что ж, Ирин, по поводу Бейонсе пару слов, что можете сказать. На мой взгляд, великолепная, с мировым именем, как ни крути, певица. Слушаете ли ее?
2: Конечно, мне очень нравится.
0: Да, поэтому пожелаем ей дальнейших творческих успехов. И
2: да.
0: Вас, Ирина, я поздравляю, дарю замечательный подарок. Это пара билетов в кино. Мои поздравления.
2: Спасибо большое. А я, Ирина, из Тракторозаводского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. Но новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер подтвердили визиты в Москву и Киев в ближайшие дни. Во всяком случае, об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. На этих новостях российский рынок акций ускорил рост. Российские нефтезаводы восстанавливают с помощью отечественного оборудования, сообщил агентство ТАСС первый зампред российского правительства Денис Мантуров. По его словам, правительство оперативно получает данные о случаях остановки оборудования на НПЗ из-за внешнего воздействия. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется на всей территории Волгоградской области из-за сухой жаркой погоды, сообщили в МЧС. В Волгограде и Волжском также ожидается пятый класс горимости леса. Пишут городские вести, напоминают, что запрет на посещение лесов продлен в регионе до 11 сентября. Свет сегодня отключают в 4 районах Волгограда. В Дзержинском, Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. Отключение плановое, сообщили в компании «Россети Юг». Адреса отключаемых домов есть на портале «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами –

0: С вами радио «Спутник», меня зовут Леонид Филиппов. 5 сентября легендарному Фредди Меркьюри могло бы исполниться 80. И я напомню, в эти выходные на радио «Спутник» нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. 4 сентября на календаре. И, кстати, сегодня 45 исполняется великолепной Бьонси. И сегодня был именно ей посвящен наш сегодняшний невероятный вопрос. Он был такой. Не так давно в интервью Бьонси поделилась мнением о том, что в наши дни мешает музыке и пению. А думали мы над этим вопросом. Ответить правильно смогла слушательница по имени Ирина. Правильный ответ – это визуал, видео, картинка. И вот, кстати, по этой причине Бьонси сейчас старается меньше снимать клипы, чтобы не отвлекать от качества вокала. За правильный ответ Ирина получила в подарок от «Радио Спутник» классный приз, но новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите, участвуйте и побеждайте. К музыке очень скоро вернемся, прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября 1913 года по старому стилю был открыт архипелаг Северная Земля, одно из самых сумрачных мест на планете. Там всего 12 солнечных дней в году, а среднегодовая температура минус 14 градусов по Цельсию. Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых был открыт случайно. Летом 1913 года два ледокола Таймыр и Вайгач шли сложнейшим северным морским путем из Владивостока в Архангельск и не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошных льдов. 28-летний капитан Борис Вилькицкий рискнул обойти льды с севера, и 3 сентября моряки заметили на горизонте очертания высоких гор. 4 сентября уже на берегу начальник экспедиции объявил экипажам об открытии новых земель и присоединении их к России. Поначалу архипелаг назывался Тайвай по первым слогам ледоколов Таймыр и Вайгач, потом земля императора Николая II. Советские власти переименовали его в 1926. Северная земля состоит из 4 крупных островов и сотни мелких. Постоянного населения нет, но, например, на острове Большевик работает вахтами артель золотодобытчиков.
1: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мини-купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини – это легенда инженерии, которая буквально создала каноны передней.

0: внутреннего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х Мини совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сервисы.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка видели такие ролики. Новенький робот-гуманоид пытается поднять штангу, теряет равновесие и картинно падает. Или другой бежит 100-метровку, но на финише сносит заграждение и эпично загорается. Журнал «Тайм» задался вопросом, почему нам так приятно смотреть, как роботы падают, сгорают и ломаются. Психологи говорят, что это не просто злорадство, а защитная реакция. Нас так долго пугают искусственным интеллектом и тем, что роботы заберут нашу работу, что их провалы приносят колоссальное облегчение. Когда футуристический андроид спотыкается на ровном месте, мы выдыхаем. Значит, до восстания машин еще далеко. Правда, эксперты предупреждают, радоваться осталось недолго. Еще год назад эти роботы бегали в два раза медленнее человека, а сегодня уже обгоняют олимпийских чемпионов. Но пока они еще смешно падают, улыбаемся. Это напоминает нам, что в этом цифровом мире мы все еще чего-то стоим.
4: Реклама. Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. ФАС продолжает мониторинг цен на автотопливо. Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Тревога сохранялась до 5:49 утра. Сейчас в воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота 102». Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС при службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе. Ей 45. На счету Бейонсе 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды, отмечает газета «Ру». В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «Би-Дэй». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные каждый час на 105.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста группы Queen. Ну а также мы узнаем самые интересные истории жизни Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 сентября – Международный день стрельбы из лука. Лук появился 10-15 тысяч лет назад как инструмент для охоты. Позднее его стали использовать на войне. А еще это оружие было признаком аристократии. Египетских фараонов часто изображали с луком, а в Древнем Китае представители знати должны были владеть 6 искусствами – чтение, письмо, математика, музыка, езда верхом и стрельба из лука. В наши дни это в первую очередь вид спорта. Мировой рекорд по стрельбе из лука установил в 1979-м Дрейка Херри. Запустил стрелу на 1 километр 410 метров. Это примерно 13,5 футбольных полей. Он использовал специальный лук, который натягивали с помощью ног. Рекорд до сих пор не побит. Стрельбу из лука обожают кинематографисты, но часто допускают ошибки. Так, в картинах «Властелин колец», «Холодное сердце» и «Гладиатор» звучат команды лучникам «Целься» и «Огонь». Хотя лук – оружие не огнестрельное, и команды «Огонь» до изобретения мушкетов не существовало. Правильно, команда лучникам звучит в «Игре престолов», в битве бастардов Рамси с войском Джона Сноу. «Тяни, а потом пускай».
4: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции. ФАС продолжает мониторинг цен на автотопливо, пишет агентство ТАСС. Между тем, в центре Волгограда образовались заторы из-за очередей к заправкам. Вереницы машин занимают крайнюю правую полосу. Это создает проблемы при повороте. Кроме того, фактически заблокированными оказались автомобилями, прилегающие к заправкам дворы. Водители не могут выехать на дорогу из-за занятой полосы, отмечает высота 102. Напомню, накануне волгоградские водители, безуспешно стоящие в очередях на автозаправках, заявили журналистам портала V1, что им не хватает реальных действий со стороны ответственных лиц. Одного признания наличия проблемы недостаточно. Свет сегодня отключают в 4 районах Волгограда. Это следует из графика плановых отключений, который опубликован на сайте компании «Россети Юг», пишут городские вести. Электричество не будет в Дзержинском районе, а также Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. Уточняется, что отключение носит плановый характер, связанный с ремонтными работами на сетях электроснабжения. Графики и адреса отключений можно увидеть на портале «Городские вести». Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. Мессенджеры отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми. Больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета «Ру». Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи. У пары трое детей. Отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, каждый час будем слушать лучшие песни вокалиста группы Queen, ну и также узнаем самые интересные истории из жизни Фредди Меркьюри для слушателей старше 12 лет. К музыке вернемся буквально через минуту, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио Спутник.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Это команда Nickelback, только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Тедди Свимс, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Точка невозврата на Украине пройдена. Спасти ее может только Россия, заявил сегодня советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Напомню, Владимир Зеленский накануне заявил, что в Москву и Киев в ближайшие дни приедут американские переговорщики. В центре Волгограда и сегодня образовались заторы из-за больших очередей к заправкам. Вереницы машин занимают крайнюю правую полосу, создают проблемы при повороте, пишет «Высота 102». Свет отключают сегодня в 4 районах Волгограда. В Дзержинском, Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. Как сообщается на сайте компании «Россети Юг», это плановые отключения. График адреса отключения есть на портале «Городские вести». Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня из соображений безопасности, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Когда полеты возобновятся, не уточняется. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске BWO, еще Майкл Джексон и в самом начале Каома «Ламбада».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Николай Носков с песней «Полет на дельтаплане». Понимаю, что в конце недели многие уже в низком старте, чтобы куда-нибудь уехать, улететь и провести выходные как хочется. Но пока еще нужно сохранить все-таки рабочее настроение, все-таки рабочий день в самом разгаре. С вами Андрей Королев, день добрый. У нас впереди «Оливия 1» и песня «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Оливия 1, а впереди у нас Modern Talking, Jet Airliner. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про всевозможные сериалы. И сегодня речь про один сериал, который лично мне очень понравился. По крайней мере, некоторые серии, независимые друг от друга, между прочим, очень хороши с точки зрения антиутопии. Да, речь пойдет про сериал «Черное зеркало». Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Черное зеркало» — это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джуди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Донову Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов. А Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: хороший день в компании с отличной музыкой. У нас впереди Мануар и певица Энели с песней «Три к одному». Хотя можно уже обходиться без прогнозов и не делать никаких ставок, потому что выходные наступят обязательно. А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе, а также задержке 100 рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна, предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». В центре Волгограда и сегодня образовались заторы из-за больших очередей к заправкам. Вереницы машин занимают крайнюю правую полосу, создают проблемы при повороте, пишет «Высота 102». Свет отключают сегодня в 4 районах Волгограда. В Дзержинском, Красноармейском, Советском и Тракторозаводском. Как сообщается на сайте компании «Россети Юг», это плановые отключения. График адреса отключения есть на портале «Городские вести». Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня из соображений безопасности, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Когда полеты возобновятся, не уточняется. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции, с той самой тройкой хитов, которые нас радуют в последнюю четверть часа и буквально переносят нас в разные музыкальные эпохи. В золотую коллекцию в этот раз вошли Милен Фармер, Savage Garden и уже скоро Savage, Don't Cry Tonight.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Кис от мира.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди песня, которая очень часто мелькала в музыкальных трендах. Добралась она и до нас. Это «Дати» и песня «Take Me There». Это хит 26 года. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Дополнительный этап сдачи ЕГЭ начинается сегодня, 4 сентября, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. На участие в дополнительном периоде ЕГЭ зарегистрировано около 6 тысяч человек. Волгоградская область присоединилась к всероссийской прививочной кампании против гриппа, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Роспотребнадзор. В этом сезоне состав вакцин обновили, заменили все три штамма вируса гриппа. Это стандартная практика, вирусы постоянно мутируют, отмечают санврачи. В Волгоградской области закроют железнодорожный переезд в районе станции Качалина в Виловлинском районе. Ремонтные работы на нем будут проводить в ночь на вторник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Приволжской магистрали. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе. Ей 45. На счету Бейонсе 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды, отмечает газета «Ру». В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «Би-Дэй». Людмила Гусева, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Если вы не в курсе, то перед нами уже готовы появиться три песни золотой коллекции этого часа, три настоящих музыкальных шедевра. В этом выпуске Сэм Смит, I'm Not The Only One, чуть раньше у нас и Type, Angels Crying, а откроют золотую коллекцию Рики и Повари, Коза Сэй.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-0. 543-0. Потолкуйте с нами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Сэм Смит «I'm not the only one». Уже скоро у нас Роксет «Spending my time», а еще по плану инструментальная музыка, там, где мы обойдемся без лишних слов. В этот раз «Армик» и мелодия «Pure Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, в Волгограде стоящие в очередях за топливом автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности в машине. Об этом сообщил глава межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов», член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. Он отметил, что люди выстраиваются в очередь, даже не зная, будет ли топливо. Все на взводе, а их еще и штрафуют за ремень, пишет общественник в соцсетях. Также водителям Волгограда жалуются на заторы в центре города из-за очередей к заправкам. Они занимают крайнюю правую полосу, что создает проблемы при повороте, пишет «Высота 102». Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующая информация появилась накануне в 21:36 от экстренных служб региона. Тревога сохранялась вплоть до 5:49 сегодняшнего утра. Ночью аэропорт Сталинград работал штатно. Росавиация не вводила ограничений на полеты, отмечает «Высота 102». Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Сегодня юбилей у американской поп и R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды. Также журнал Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета «Ру». В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «B-Day». Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19,21, днем плюс 28,30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: глаза. Это группа «Звери» с песней «Все, что касается». У нас «Все, что касается» и на букву «П» начинается. Это и пятница, и подготовка к выходным. С вами Андрей Королев, вас приветствую и желаю хорошего завершения недели. Впереди у нас одна из музыкальных новинок. Это Тейм Импала и Джени с песней «Дракула».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты» — это «Sting» и песня, которая появилась буквально на личном опыте. «Англичанин в Нью-Йорке» — песня о том, что важно и нужно оставаться самим собой. А впереди у нас танцевальный хит, где точно оставаться самим собой будет сложновато. Это «Wiz Kids» и песня «Диги-диги».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Кажется, только в пятницу можно устроить небольшое соревнование, кто быстрее завершит все важные дела до конца сегодняшнего дня. Но пока что многие из нас находятся примерно в равных условиях. Впереди Хали Моли, Shut a Friend. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. ФАС продолжает мониторинг цен на автотопливо. Между тем, в Волгограде стоящие в очередях за топливом автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности в машине, сообщил глава межрегиональной общественной организации движения автомобилистов Армен Оганесян. Также водители жалуются на заторы в центре города из-за очередей к заправкам. Сотрудники МЧС и врачи провели спецоперацию по спасению пенсионерки-дачницы с острова Сарапинского. У женщины заподозрили инсульт. Пациентку оперативно доставили на катере на Большую Землю. Сейчас ее состояние стабильное, сообщили в облздраве, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, не вдаваясь в детали. Режиссер признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Хорошей нам всем пятницы. Мы уже вовсю готовимся к выходным. Для вас на радио «Спутник» в эти выходные уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. Завтра и послезавтра, 5 и 6 сентября, соответственно, каждый час на 105.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. А еще мы узнаем самые интересные истории жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на 105.1 FM или включайте нас на sputnikfm.ru для лиц старше 12 лет. А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которые уже готовы нас радовать и удивлять, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Ace of Base, Рики Мартин и Мэйя, а откроют золотую коллекцию FR David. Вот.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО КИС.
4: Кто мы?
5: Бизнесмены.
4: Чего мы хотим?
5: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
4: Как это получить?
5: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО КИС. Телефон 98-57-18. Категория 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Mangal Shoudan, и то, что получается, если взять стихи и положить их на музыку. Песня «Москва». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего завершения рабочей недели и, конечно же, приятной подготовки к выходным. Надеюсь, у вас только приятные хлопоты. А впереди у нас «Калео», песня «Way Down We Go», песня для тех, кто идет всегда собственным путем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Джо Кокер, чьи песни всегда вызывают уважение. You can leave your head on. Кстати, шапку и солнцезащитные очки лучше сегодня и завтра иметь. Впереди группа «Градусы» и их новая песня «На ресницах».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Сегодня музыкальные новинки, ну, практически одна за другой. Впереди One Republic и песня Need Your Love. Песня о том, что всем нам нужна любовь. А сейчас новости.
1: Здравствуйте. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе, а также задержке 100 рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна. Предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». Между тем, дроны ВСУ сбивали этой ночью и над Волгоградской областью. Сколько именно, в Минобороны не уточнили. Режим беспилотной опасности действовал в регионе около 8 часов. Волгоградская область присоединилась к всероссийской прививочной кампании против гриппа, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Роспотребнадзор. В этом сезоне состав вакцин обновили, заменили все 3 штамма вируса гриппа. Это стандартная практика, вирусы постоянно мутируют, отмечают санврачи. Накануне в Швейцарии вручили шуточные шнобелевские премии. В частности, награду по экономике получила группа ученых, которая доказала, что люди из высшего класса чаще похищают конфеты у детей. Премию по химии получили ученые, доказавшие, что молоко тараканов питательнее коровьего, отмечает «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Леди Гага «Алехандро», чуть раньше «Дайдо» и уже скоро «Тото Кутуньо» «Соло Ной».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Леди Гага «Алехандро». Скоро послушаем «Modern Talking» «You Are Not Alone», а еще у нас по плану инструментальная музыка «Эннио Морриконе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок.

Это Pink, Just Give Me a Reason в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и не менее прекрасных выходных. Встречаемся мы с вами после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни «Реалити».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. В Волгоградском Роспотребнадзоре рассказали, как пережить отключение холодной воды в предстоящие выходные. В отсутствие возможности помыть руки жителям Советского, Кировского и Красноармейского районов напоминают про использование кожных антисептиков. Для питья и приготовления пищи стоит использовать только бутилированную воду. Что касается подвоза воды, то воду из цистерн также необходимо кипятить. Отключение холодного водоснабжения начнутся сегодня вечером. Обновить подачу холодной воды обещают к 10 вечера воскресенья, напоминает блокнот «Волгоград». Дорогу между региональной трассой Волгоград-Краснослободск и хутором Лебяжья Поляна обещают отремонтировать. В Комитете транспорта и дорожного хозяйства заявили, что в курсе проблемы местных жителей, подрядчику, на балансе которого находится дорога, поручили привести проезжую часть в порядок, пишет В1. Ранее местные жители рассказали, что асфальтированную дорогу за несколько месяцев разместили самосвалы, вывозившие песок. Сроки восстановительных работ пока не названы. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет Коммерсант. Так, в аналоге Тетриса игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19,21, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Не знаю, как в жарких странах, ну а мы с вами, в общем-то, тоже неплохо себя ощущаем в начале осени, да еще и вечером в пятницу. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Здесь музыка, которую мы любим, Майкл Джексон, Билли Джин, скоро. Чуть раньше новая песня Милен Фармер, Секвелитух.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Майкл Джексон, интерес к которому с новой силой возник после выхода фильма «Майкл», ну и одна из знаковых песен «Билли Джин», с нами «Золотые хиты». Удачного и легкого всем завершения рабочей недели. Скоро будем слушать группу «А-студио», так же, как все.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый...

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Половина шестого вечера пятницы, время, когда все самое интересное, яркое в канун выходных еще впереди. Прекрасного всем нам настроения. Селин Дион с нами, дали новая песня «Бонжур, пардон, мерси», а еще послушаем дуэт «Непар». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
1: Здравствуйте. Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения газохранилищ с 90 до 75% для некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, представители ЕС пока не уточняют. В начале этой недели СМИ писали, что уровень заполнения газохранилищ в Евросоюзе в августе достиг 13-летнего минимума. Количество пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области приближается к 1500. По данным регионального Роспотребнадзора, около 500 пострадавших – это дети. Зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом и у троих – крымская геморрагическая лихорадка, пишут городские вести. Житель Новосибирска погасил долг перед приставами, чтобы сохранить самолет. Технику собирались арестовать из-за невыплаты кредита, размер долга по которому превысил 1,5 миллиона. В службе судебных приставов рассказали, что владельцы самолета сначала уведомили о последствиях, и сумма была погашена за день, пишут РИА Новости. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью +19, +21. Днем в Волгограде до 30 тепла.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки и прекрасное настроение в придачу под занавес рабочей недели. А скоро будем слушать песни золотой коллекции. Впереди нас ждут LP, Lost on You, Сьюзен Вега, Tom's Dinner и в самом начале Silent Circle.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 500!

0: 800 рублей. ООО «Лента». Город Санкт-Петербург. Улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. О визите Стива Уиткофа и Джареда Кушнера

0: В Москву и Киев сообщил портал Axios. Спецпосланники президента США намерены провести переговоры о завершении украинского конфликта, пишут СМИ со ссылкой на источники. Днями визитов названы ближайшие выходные, это 5 и 6 сентября. В Кремле сегодня официально анонсировать возможный визит переговорщиков от США отказались. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цитата, «Россия сохраняет готовность к переходу в мирный режим урегулирования на Украине, по-прежнему есть и добрая воля США оказывать посреднические услуги». Конец цитаты. Синоптики предупредили Волгоградскую область о сильных дождях, ливнях, а также грозах, граде и шквалистом ветре. Стихия доберется до региона уже сегодня во второй половине дня. Также комплекс неблагоприятных метеоусловий будет наблюдаться в Волгоградской области вечером в пятницу, ночью и утром в субботу. Жителям региона экстренные службы напоминают о правилах личной безопасности и рекомендуют пережидать непогоду в помещениях. В продолжение темы, со следующей недели аллергики в Волгограде смогут вздохнуть спокойнее. Как пишут городские вести, после 7 сентября во всем регионе завершится сезон цветения амброзии. Сейчас этот аллерген находится на пике своей активности, однако уровень пыльцы начнет снижаться после выходных. На севере Волгоградской области, включая Еланский, Жирновский и Урюпинский районы, амброзия закончит цвести полностью. Умеренная активность пыльцы отмечена пока в Волгограде. Большую Байкальскую тропу закрыли из-за медведей. В Прибайкальском нацпарке заявили, что обстановка в лесах вокруг озера напряженная, однако контролируемая. Среди закрытых маршрутов оказался в том числе проложенный по кругу Байкальской железной дороги. Самым безопасным направлением для посещения на Байкале сейчас остаются маршруты на остров Ольхон. Медведи там не обитают постоянно, и последний случай, когда животные вплавь добирались до этого острова, был зафиксирован в 2015 году, пишет РИА Новости. Врачи рассказали, какой сигнал будильника полезен для здоровья. Как пишет Лента.ру, резкий и слишком громкий сигнал является для организма дополнительным стрессом. Безвредным оказывается пробуждение от постепенного нарастающего мягкого звука. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночь плюс 19-21, днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Это Валерий Кипелов и песня, которую в пятницу вечером мы воспринимаем совершенно иначе, поскольку уже вот-вот действительно освободимся от проблем и от забот. Удачного всем завершения рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. А с нами золотые хиты и не только. Бонни Тайлер впереди. Уже вот-вот Оливия Дин. Прекрасная «So Easy».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Это Бонни Тайлер, несомненно, музыка, которую мы любим и в компании которой особенно приятно завершать рабочую неделю, строить планы на предстоящие выходные, пусть все обязательно получится. А в ближайшем музыкальном у нас Готье и Кимбра, Somebody That I Used To Know. Напомню, что в эти выходные здесь, на Радио Спутник, мы вместе отмечаем 80-летие Фредди Меркьюри. А только в эти субботу и воскресенье каждый час на Спутнике будут звучать лучшие хиты группы Queen, им интересные истории из жизни легендарного вокалиста. А встречаемся в эти выходные на 105.1 FM. Не пропустите уикенд с Фредди Меркьюри на Радио Спутник.
1: Реклама.
2: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: В Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Половина седьмого на часах, в нашей компании хорошо всегда, ну а в пятницу вечером вовсе здорово, и с этим не поспоришь. The Weeknd впереди, Creeping на этой неделе. Анна Романова рассказывала нам о выдающихся сериалах современности, и сегодня на повестке дня в горячей десятке «Черное зеркало». Спонсор программы ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Сериал «Черное зеркало» – это мрачная история о влиянии на людей современных технологий. Первые два сезона «Черного зеркала» были показаны на британском канале Channel 4 в 2011 году. И многие предположения, сделанные в сериале, уже сбылись. Сегодня «Черное зеркало». Например, в «Черном зеркале» показали систему социального рейтинга, которая с 2021 года действует в Китае. Люди набирают лайки или дизлайки, от которых зависит их положение в обществе, размер зарплаты и даже возможности путешествовать. В сериале действие происходит в Калифорнии, но его ни разу не снимали в США из-за высоких производственных налогов. Калифорнийские пейзажи снимали в Кейптауне, в ЮАР. Актеров на роли в эпизодах утверждали без полного сценария на руках. Из-за строгой секретности им высылали только отдельные сцены, и они до последнего не знали, в чем именно будет заключаться главная уловка. В сериале охотно участвуют знаменитости. Например, в нем играли Майли Сайрус и Сальма Хайек, а Джуди Фостер была режиссером одной из серий четвертого сезона. Съемки стандартной серии «Черного зеркала» занимают 12 дней. Если серия нестандартная и сложная, съемки могут занять месяц. Стоимость производства одного эпизода от 2 до 7 миллионов долларов. Самый дорогой грим получился в серии «Я скоро вернусь». Актеру Доналду Глисону по контракту с другим фильмом нельзя было сбривать бороду, поэтому пришлось использовать сложнейшую компьютерную графику, чтобы полностью перерисовать нижнюю часть его лица. На дополнительные съемки одного из эпизодов ушла сумма, сопоставимая с производством независимого кино. Самый долгий грим в сериале наносился 4 часа и удалялся еще 2. Его делали для персонажа, который в виртуальном мире превращался в монстра. При этом персонаж был в гриме около 5 минут экранного времени. Неизвестные актеры получают в сериале от 5 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Сальма Хайек получила за один эпизод 500 тысяч долларов. А Майли Сайрус снималась бесплатно, потому что ей просто нравится сериал. И что на первом месте? В 2018 году сериал совершил революцию, выпустив «Брандашмык» — первый в мире интерактивный полнометражный фильм, где зрители сами выбирали действия главного героя с пульта или телефона. Из-за огромного количества развилок фильм имеет больше триллиона уникальных комбинаций прохождения сюжета и несколько совершенно разных концовок.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Реклама.
5: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21. Днем в Волгограде до 30 тепла.
6: Добрый вечер.

0: спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Прекрасного всем вечера пятницы. Наконец-то мы добрались до завершения рабочей недели и до последней четверти часа, где нас традиционно ожидают песни золотой коллекции. На этот раз Дэвид Чарвет, Leap of Faith, Крис Ри, The Blue Cafe и в самом начале знаменитые рокеры группа Cutting Crew.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Блокируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа. До 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В «Облаке». Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

Вернулись в начало нулевых и, конечно же, вспомнили все самые яркие моменты, которые переживали под эту песню. Дэвид Шервит, Leap of Faith в нашей золотой коллекции.

0: Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам прекрасное настроение, с которым мы, несомненно, удачно сориентируемся, как именно провести сегодняшний вечер и грядущие выходные. А скоро послушаем «Мою Мишель», «Ветер меняет направление». Впереди уже вот-вот Алекс Хёбберн. Андер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Хорошего всем нам вечера пятницы и прекрасного отдыха. Ну а в последней четверти часа мы, как всегда, рады хитам золотой коллекции. В этой тройке Эдриан Сена и Сандра Энн Энджел, пар Горького, Москау Каллин и в самом начале Модерн Токен.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Клубничный хит от Эдриана Сина и Сандры Энн Энджел в нашей золотой коллекции. Мы отдыхаем, готовимся к выходным и, несомненно, пребываем в прекрасном настроении. Звездное трио Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг, All for Love ждет нас в начале нового музыкального. И уже вот-вот инструментальная музыка Джорджо Мородер, мелодия из фильма «Флэш Дэнс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Прекрасный вечер пятницы в компании отличной музыки. И то ли еще будет, Дуа Липа, обязательно Гудини, впереди еще Михей Джуманджи. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу, сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 30 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: И в романтическом вечере с нами, как всегда, только песни о любви и самые красивые баллады. Энья, далее Wild Child, Шаде, Smooth Operator. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контакта, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений, вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба. Хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 19-21, днем в Волгограде до 30 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 105.1 FM.
1: Это радио Спутник.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 91 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.